0: dive into the Intergalactic FM archive, check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.